0: достижения, технологические находки, мы, естественно, мотивируем друг друга к более быстрому росту. Сегодняшнее экспо, мне кажется, наглядно показало, что нам есть чему учиться у китайских друзей, точно так же, как и китайским коллегам есть чему учиться у России.
1: 在特鲁特涅夫看来，跨境地方合作是两国合作的核心发力点。俄罗斯远东地区与中国地缘相近，区位毗邻，是两国合作的前沿。目前，中方已在俄罗斯远东落地90多个投资合作项目，意向投资总额达1万亿卢布，合作硕果累累。
0: Мы видим целый ряд совместных направлений работы. Нами создана новая оболочка международная территория опережающего развития. Мы соседи, поэтому сам Бог велел развивать транспортные коридоры, и мы их развиваем. Вы знаете, что на карте мира появилась Нижнеленская, Тунзянь, Благовещенск, Хайхэ, и это не последние коридоры, мы будем продолжать их развивать.
2: 副总理阁下您好，大家好，我是黑龙江广播电视台的记者。当前呢，中俄新时代全面战略协作持续走深走实，我们看到经贸、人文等领域合作成果丰硕。那么从两国长远发展的角度看，双边交往将会在哪些领域重点布局，有怎样的规划？另外，对于黑龙江省深化对俄合作有哪些期待和建议？
0: У каждой страны есть свои преимущества。Что если мы говорим о дружеских связях, то самое важное – это обмениваться этими преимуществами. Я хорошо знаю, что Приморье лидирует по количеству проектов с участием китайских инвесторов. Они такие известные в Китае поставщики краба, рыбы, сельскохозяйственной продукции. Большая работа с соседями проводится, например, в Амурской области. Они собираются построить первую в мире канатную дорогу через границу. Мы сегодня подробно обсуждали транспортный узел в Еврейской области. И это все-таки живые ниточки взаимодействия, ниточки. Делаем это благо наших жителей.
1: 特鲁特涅夫最后说，俄中民间友好交往与人文交流同样至关重要，希望增设更多俄罗斯远东地区与中国之间的民航航班，以满足民众日益增长的出行需求。中俄双方还将深挖文旅合作潜力，大力发展跨境旅游产业，推动两国合作朝着更深层次、更广维度稳步迈进。今天，斯维尔德洛夫斯克州与黑龙江省合作交流会在哈尔滨举行。活动现场，来自中俄双方政府部门、重点企业及行业协会的200名代表参会。斯维尔德洛夫斯克州方面介绍了产业优势与投资环境，中方代表则立足各自区位优势与开放政策进行了专题推介。在对接交流环节，双方工商界代表围绕装备制造、农林产品贸易、跨境电商、金融服务等领域开展了洽谈。
3: 今天第十届中俄新技术开发应用科技合作与人才培养圆桌会议在哈尔滨召开，来自中俄两国政界、学界、业界的150名精英，围绕新材料、人工智能、季节性迁徙与寒地人群健康管理、寒冷地区技术应用等重点领域深入研讨，探索互利共赢、长效稳定的科创合作新模式。未来，中俄两国将为科研人员联合攻关、人才互通、成果落地提供优质便利条件，推动双方在更多领域、更深层次开展务实合作。5月18日，黑龙江省接到中央第三生态环境保护督察组交办的第10批群众信访举报案件36件，来电20件，来信16件，其中重点关注案件3件。36件案件中，哈尔滨市15件，重点关注案件2件，齐齐哈尔市2件，佳木斯市1件，大庆市6件，重点关注案件1件，鸡西市3件，双鸭山市1件，伊春市3件，鹤岗市1件，绥化市4件。本批交办的信访案件中，大气类案件4件，水类案件7件，生态类案件8件，噪声类案件